98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кропка.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Миллионы мыслей сетки мрогнеть. Круткий сен.

0: Чым характарызуецца вайна ва ўкраіне, на сярэдзіну верасня, чаму ні ў адзін з бакоў моцна не прасоўваецца, што зараз стрымлівае, а мо наадварот, паскарае канфлікт. На такія пытанні адкажа кіраўнік праграм бяспекі Цэнтра глабалізму стратэгія 21 стагоддзя, вайсковы марак у адстаўцы Павел Лакейчук.
1: Война сейчас состоит из двух, из трех операций, которые стратегические операции, которые проходят параллельно. С одной стороны, на земле, грубо говоря, ходит очередная весенняя кампания, так называемая, или летняя кампания российской стратегической наступательной операции. Это преимущественно боевые действия на востоке Украины и юге. Ну, а соответственно, силы обороны Украины проводят стратегическую оборонительную операцию. Но это не все, потому что все это сопровождается, очевидно, стратегическими воздушными операциями. Операциями сторон по глубоким тылам противника. Россияне бьют по нашим городам, по нашей инфраструктуре дронами, ракетами, крылатыми ракетами. Силы обороны Украины вышли тоже на стратегическую операцию, судя по глубине ударов, ну, фактически до Западной Сибири включительно, украинских дронов по российской нефтянке, военной промышленности, логистике и так далее. Ну и все эти три составляющие, они взаимосвязаны, но они каждый развивается по-своему. Если говорить о российской стратегической наступательной операции, которую принято называть вот, летней кампанией 2026, то она, судя по всему, выдыхается, подходит к своему логическому завершению, не достигнув стратегических целей. На лето 26 года Путин и Герасимов ставили задачу разгром украинских войск на Донбассе путем окружения всей группировки сил на Славянско-Краматорском направлении. С этой целью пробивались с юга, с Покровско-Константиновского направления на Дружкивку, а с на Добропилля. Ну да, а потом с Константиновки так просматривается на Дружкивку направление. И с Лиманского, ну, в обход Славянска-Краматорска с севера. Не то, не все они достигнуть не смогли. И основные силы стираются на выполнение первой задачи. Если зимой это был Покровск-Мирноград и выйти на Добропилля, то сейчас на Константиновке и на фронтальных ударах на Краматорск.
2: Какие принциповые изменения отбылись уже в глобальной тактике, стратегии обоих боков за последние месяцы?
1: Ну, на земле я бы не говорил об изменении стратегии. Собственно, россияне в третий раз уже действуют по одному и тому же шаблону. Летняя кампания 25 года, зимняя кампания 25-26, и летняя кампания 26 года по своему замыслу идентичны. Правда, и по результатам очень схожи. Летом 2026 года изменилась тактика сил обороны Украины. Основную ставку было решено делать на двух ключевых направлениях. Первое – это уничтожение живой силы противника. Того ресурса, который позволяет россиянам диктовать свои условия. Для того, чтобы обескровить наступающую российскую армию, необходимо уничтожать, выводить из строя, уничтожать, ранить и так далее. Такое количество военнослужащих, которое превышает прибытие новых, мобилизационные ресурсы ежемесячные. Задача такова, что если, чтобы ресурс не мог покрывать одновременно и естественную убыль личного состава поточную, и накапливать резервы. Этой цели за полгода удалось достичь в основном. Если где-то весенние месяцы силы обороны Украины выводили из строя ежемесячно 30-35 тысяч российских оккупантов, примерно столько же мобилизационная машина российская поставляла войска. То есть это дилемма. Или пополнение, восстановление боеспособности действующих соединений или накопление ресурсов. А за летние месяцы планку это удалось преодолеть. и в июне потери россиян составили порядка 39 тысяч, июль 41 тысяча. Но, очевидно, август, пока еще данных нет, эта цифра еще больше станет. Это говорит о том, что потери россиян не восполняются, то есть не удается ни резервов накопить, ни восстановить боеспособность полноценно действующей армии. Это правильный подход. И второй подход – это так называемый логистический локдаун. То есть второй такой путь обескровливания противника, когда просто армия не получает боеприпасов, горюче-смазочных материалов, еды, воды, всех необходимых ресурсов для ведения боевых действий. На это как раз рассчитаны middle strike сил беспилотных систем и других соединений сил обороны Украины.
2: Что зараз является главным фактором, який стримливает або наоборот поскорее интенсивность этого конфликта?
1: Ну, очевидно, хотя наземная операция, она остается таким в центре внимания обоих сторон, но ключевым фактором являются вот как раз воздушные кампании, цель которых – обескровить уже не армию, а лишить ее обеспечения. Собственно, и российские оккупанты в своем воздушной стратегической операции ставят целью разрушить логистику Украины, разрушить ее экономику до такой степени, чтобы Украина не смогла сопротивляться. Вооруженные силы Украины, силы обороны Украины также делают ставку на обескровливание армии противника, то есть удары по военному производству, удары по нефтянке. Это лишить российскую экономику тех нефтедолларов, которые обеспечивают, собственно, работу военно-промышленного комплекса. Более того, системные удары по нефтедобывающему, нефтеперерабатывающему, нефтеэкспортирующему комплексу, они, наоборот, должны вот этот ручей нефтедолларов не от нефтянки в военно-промышленный комплекс направить, а наоборот забрать их из военно-промышленного комплекса на восстановление нефтеперерабатывающего комплекса.
0: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо 5 год. Зараз, на пачатку восені, канфлікт знаходзіцца на этапе жорсткай пазіцыйнай вайны рэсурсаў і высокіх тэхналогій, а яго наступствы маюць катастрафічны маштаб.

0: Граница с Россией застанемся на ближайшие хвилины в Украине. Проблемы с банковскими рахунками. Немогчимость выехать с краины. Чи знайсти працу за протерминованного пашпорту. Легализация так само. Это проблемы, которые остаются актуальными для белорусов в Украине на пятый год войны, каже белорусский громадянин Валерий Бабарыка.
1: Я скажу так, что, в принципе, ситуация, как и была, она такой и остается. Никаких проблем для белорусов нет. Ну, опять же, лично из моего опыта, если взять, ну, то у меня нету проблем. У меня есть, слава богу, сейчас посвидка на постоянное пребывание здесь, в Украине, то есть на 10 роков. У меня с этим проблем не было. Я во время войны ее получил. Да, там были проблемы, что меня долго проверяла СБУ, там были допросы и все остальное, но без проблем они мне дали. Это просто дольше процесс занял. Но у меня есть друзья, которые тоже белорусы здесь живут. У них там, может, тоже процесс немножко затянулся, но пребывание, у них проблем нет находиться здесь. Отношения украинцев к белорусам тоже хорошие. Они не относятся плохо. Нету в этом никаких проблем. И сейчас, сегодня буквально я тоже разговаривал с другом. Он говорит, что вроде как Рада там рассматривает варианты для того, чтобы помочь белорусам узакониться и получить больше прав, находясь здесь, особенно тем, кто у кого паспорт уже просрочен, они не могут поехать в Беларусь получить новый паспорт из-за того, что, ну, они опасаются какие-то преследования. Поэтому они рассматривают сейчас какие-то поправки, законы для того, чтобы те белорусы, которые живут в Украине, они имели больше прав, они могли как-то официально, ну, легче узакониться.
2: А тебе дома вам про некие тяжкости, проблемы у коммуникации с правоохранными органами у белорусов в Украине?
1: Про это много я слышал, много читал. Лично у меня нету проблем. Единственное, мне пришла бумага, ну, мои родители мне прислали фото о том, что у меня закончился белорусский паспорт, и мне нужно прийти продлить его. Если я не продлю, то у меня будут там проблемы, штрафы и все остальное. Естественно, я туда не собираюсь пока ехать и что-то делать. Вот. Но в том, что у белорусов есть проблемы, особенно у тех, которые были недовольны там властью, были на митингах, то у них, естественно, есть проблемы, и многие опасаются того, что если они вернутся в Беларусь, это будет серьезная проблема от этого.
2: А чи что вам ведомо, как зараз вырашается проблема заблокованных банковских рахунков? Чи з'явилися легальные механизмы, как скористаться с этими своими сродками?
1: Этот вопрос актуальный. Допустим, у меня было до войны в некоторых банках открыты счета, и когда война началась, Приватбанк заблокировал мои счета, и было такое пояснение, что как бы я являюсь гражданином страны, которая соагрессор, поэтому они вынуждены заблокировать. То есть я там не сильно этим банком пользовался, но я там ничего не потерял. Вот, но потом я открыл счет в другом банке, Монобанк. В Украине вообще без проблем, они открывают счета. Проблем нету, я пользуюсь им поныне, то есть все нормально.
2: А насколько легко зараз белорусам можно официально уладковаться на працу, чи там открыть свой бизнес?
1: Насчет БСТ точно не могу сказать, но устроиться на работу можно без проблем. Сейчас очень много вакансий, и официально, неофициально можно устроиться белорусам. Особенно если у тебя есть посвидка на пребывание в Украине тимчасово, чи постійно, но не має значення. Но можна устроїтися, це не проблема.
2: Наскільки востра зараз стоїть проблема немогчимості виїхати з України? Україна є у розв'язу за відсутності якраз ось гетих діючих пашпортів. Чи є страх виїхати, не повернутися назад в Україну?
1: Так, є. У мене така ж ситуація. Я можу їхати з України тільки в одну сторону. Я можу поїхати там в Польшу, к примеру, податься там как беженец и, ну, получить какую-то бумагу здесь, вот, о том, что у меня нету паспорта, пересечь границу, но сюда я уже больше не вернусь, то есть это будет дорога в один конец, что, естественно, меня не сильно устраивает, поэтому с этим есть проблемы. Вот, если ты уже в Украине потерял паспорт, ну, то есть он просрочен, то или остаешься здесь, или делаешь выбор, чтобы уехать навсегда из Украины.
0: Як додав Валерий Бабарика, білоруси часто сутикаються з немогчимістю продовжити посвідчені на жихарство і замороженими юридичними статусами, що літерально позбавляє їх правов на базовий побит.

0: Радио Рация. Рация.
1: І раніца з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір у пятніцу. Віленская валанцёрская арганізацыя «Дапамога» таксама вырашыла дапамагчы вызваленым 16 верасня беларускім палітвязням. Яна адкрыла збор на першыя кішэнныя выдаткі ў чужой краіне. Кожнаму вызваленаму палітвязню мяркуюць раздаць па 100 еўра. З кіраўніцай дабрачыннай арганізацыі «Дапамога» Натальяй Калегавай пра гэты збор і ўвогуле пра вызваленне і сустрэчу ў Вільні палітзняволеных размаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Спадарня Наталя, вы былі сярод тых, хто таксама сустракаў палітвязняў. Пачну з такого агульнага пытання. Вось чакалі вы, што выйдзе так мала, ўсё ж такі чакалі нават у 10 разоў больш, пра гэта і казалі шматлікія, што павінны выйсці сотні. Выйшла толькі 25. Вось, на вашу думку, чаму так?
3: Честно говоря, я вообще не считаю такими категориями. Ну, во-первых, мы, если уж так говорить, как мы уже привыкли, что каждый квартал освобождают, то после спортивных санкций мы пропустили как-то неожиданно ее месяц. И мы как-то не говорили там о чем-то. Или мы тоже уже играем примерно в торговлю какую-то. Мы, конечно, ждем, что освободят всех. Конечно, там были в основном известные люди. И, конечно, к сожалению, среди них не было никаких, практически не было людей, знаю, там только пару, за которых очень боролись родственники. И это были незнаковые фигуры. С родственниками им повезло. Но я спокойно отнеслась. Вот если честно, кроме радости и спокойствия, ничего не было. Мы, к счастью, начинаем нормально это принимать. Но я знаю другое, что когда освободили этих 25, ведь у нас же 50 у него уже в очереди стоят. Вы же видели, когда были на празднике «Допомоги», у нас только вот прямо перед праздником «Допомоги» появились новые 6 человек, которые срочно... Они бы сидели, они бы были уже новыми политзаключенными.
2: Я ведаю, что вы завжды прымаете и у Тикачёва, у былых политвязнев. И у Вогули я бачила, что вы открыли рахунок, так само сбираете гроши в подтримку политвязнев.
3: Почему мы открыли этот рахунок? Потому что вчера мы, когда были там с ребятами, общались. А у меня же, вы же поймите, у меня такая особенность. Я, в отличие от директоров других шелтеров, я не просто знаю их имена и фамилии. Я знаю их истории, я знаю, чем они живут. То есть мы... в близких отношениях, да, с людьми, которыми мы общаемся. И поэтому вчера там были ребята, которые, вот там, Зельманович Денис, например, он провел на Володарке много времени с моими подопечными зайцами и бобрами. Вот когда мы вчера с ним и с другими разговорились, они говорят, слушайте, да, но нам бы как-то с деньгами решить вопрос. И я просто поняла, что, знаете, надо взять, достать своих. У меня сразу моментально родилась эта мысль. А взять 100 евро и отдать каждому. У меня были с собой какие-то деньги, и пару человек, вот кто-то в Польшу уезжал, кто-то там еще куда-то. То есть сразу взять и достать и отдать. Потому что вот сбор на 25 тысяч, все это хорошо, люди помогут, получат другие люди там тоже, другие организации есть. Но пока это все дойдет, понимаете, вот это ощущение... Тебе нужно иметь в руках хоть какую-то копейку. Сейчас, понимаете, чтобы самому себе иметь право выбрать, какое мороженое купить, какую пачку сигарет, и даже, может быть, кофе с друзьями не за их счёт, а самому купить, понимаете? Ну, что бы вы сделали, если бы к вам приехал бы ваш брат или близкий человек, и вот он денег. У вас есть какие-то карманные деньги, вы ему даете. Отсюда родилась эта идея собрать всего небольшую сумму, 2500, чтобы каждому раздать вот эти карманы 100 евро. Без отчетности, без всего, просто, чтобы они их вот спустили, купили себе торта, там, не знаю, ну что хотите.
2: Тут один день прошел, и, сдается, 25% уже собрали вы, так? Где уже больше?
3: Уже больше собрали, практически уже 1000 из 2500. И я думаю, что к завтрашнему дню мы практически закроем это, я надеюсь.
2: Если вы уже почали казать про потребы, про какие, саправды, самые вось, потребы основные, кажуть, политвязни?
3: Они вообще, конечно, пока ничего не понимают. Им выдали спасибо. То есть надо же понимать, что мы прошли хорошую школу, и спасибо, что другие организации, которые финансируются Международным гуманитарным фондом, они посмотрели, как это было сделано тогда в сентябре, потом в Украине, когда люди были, там молодцы, в Украине тоже их подхватили. И уже вот они сейчас набили руку практически, но чего мне не хватило, хотя спасибо, что нас все-таки пустили в этот шелтер вовнутрь. Вообще, надо сказать, по-теплому было. Очень много там и Freedom House подсоединился, и все. Но знаете, чего не хватило? Не хватило вот такое, знаете, посадить людей за один стол.

0: можно было где-то пойти на кухоньку, зайти, взять что-то еды. А вот этого вот в таком вечером они, правда, спасибо им тоже развезли еды еще. Молодец, такой welcome pack сделали. И все хорошо. Но некоторые нюансы, то есть они людям не учли. Но сейчас они выдадут талоны, они купят себе там одежду. Это тоже делается. То есть это есть в Международном гуманитарном фонде. Выдают там сколько, или 300, или 500, не знаю. Ну, какую-то сумму выдают. Такие потребности, которые были бы не закрыты, потихоньку они их закроют. Но есть смысл другой, что пока они, конечно, не понимают, что они уйдут на квартиры, пока им там предоставили проживание не только в шелтере, а в квартирах. И это спасибо Freedom House. Есть такие возможности. И они вчера, кстати, были очень аккуратны, молодцы. Они умеют работать, как бы то ни было. Поэтому сейчас, если в плане финансирования, им просто нужно первое время деньги такие вот очень карманные. Mm-hmm. И все.
1: А падтрымаць збор дапамогі, ўнесці сваё ахвяраванне ў падтрымку вызваленых палітвязняў можна, заданаціўшы праз сайт ці сацыяльныя сеткі арганізацыі. З кіраўніцай дапамогі Натальяй Калегавай размаўляла Таццяна Смоткіна.

0: І, вядома ж, пачастуюць кавай.
1: У суботу дисиденты Бай и Вольные ладить о Варшаве баскетбол для былых политвязнев разом с Александром Иволиным и Рыгором Остапинем. А после зладить пикник с душевными размовами. Может подаваться дивным, але рух сапраўды допомагая обновляться. Ён вернул в эмоциональный стан и поступово вертая отчувание контролю над своим житем. А живые встречи дают отчуть себе часткой супольности у чужой краіне. Гэта не професійная гульня, а сустрэча, каб пазнаёміцца і добра пабавіць час. Не забудзьцеся спартовую форму, астатняе забяспечаць. У неделю ладить майстерню трансформации туремного досвіду, воркшоп для женщин и небинарных особ. Трума застаецца у теле и памяти нават праз гады, и нават калі человек сам не был у зневолення. Праз навіны, праз близких, праз супольный досвід шмат хто носить сабе травму светки. Женщины с туремным досвідом запрашаюць перапрацаваць гэта разом. Пра словы і візуальныя вобразы, калажы, інсталяцыі, супольныя канцэпцыі. Вядоўца, праваабаронца Наста Лойка і мастачка Дар'я. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

Низкие супевнины познали. Ну, а я обещал рассказать вам про то, что чакая Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок. Похолодание идет, так скажу. Але поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 19 вересня, умовы надворья у Беларуси в основном будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Ночью и раницей по паўднёвым усходе атмосферный фронт. Зменливая хмарность у ночи и раницей месцами, а по паўднёвым усходе у многих районах краины короткочасовые дожджы. Днем пераважно без ападков, у ночный и ранишний час месцами туман. Ветер паўднёво-заходний от слабого до умеренного. Температура по ветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 18 до 23 тепла. Атмосферный тиск будет расти. У неделю 20 вересня ночью по паўночно-заходней полове, днем у многих районах Беларуси отобьется уплыв фронтальных поделов с территории Польши. Пахмурно с прояснениями. У ночи месцами по паўночно-заходней полове, днем на большей части территории республики короткочасовые дожджи. Днем у особных районах магчымы навальницы.

выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

0: Слухайте кожную субботу у 16.05. Программа повторяется кожную неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусі бы быць, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди объединяются внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рация.

0: молчит, а так купи.
1: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

The Killers на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 18 верасня 1951-го народился Диди Рамон, сапраўдное имя Дуглас Глен Колвин, американский басист и автор песень, наибольш вядомы дякуючи уделу у панк-рок гурте Реймонс, где он грал с 74 по 89 год. Неглядячи на то, что большесть песень Реймонс, подписанные именами усих удельников гурта, Диди был автором большей частки текстов. Что тычется Реймонс, дык яны одни из первых выканавцев панк-рока в Злучаных Штатах, якія оказали уплыв як на гэты жанр, так и на многие іншыя плыні альтернатыўнага року.

0: Сонце. Ми разом.
1: Так само зараз чергова інформація у нашому ефірі з України. 17.25 зараз на годинках у Білорусі, 16.25 у Польщі. Проблеми з банківськими рахунками, немогчимось виїхати з країни, ці знайти працю з передтермінованим паспортом. Легалізація. Гри проблеми, які засуються актуальними для білорусів в Україні на п'ятому годі війни, каже білоруський громадянин Валерій Бабарика.
2: Я скажу так, що в принципі ситуація, як і була, на такое остается, никаких проблем для белорусов нет. Ну, опять же, лично из моего опыта, если взять, ну, то у меня нету проблем. У меня есть, слава богу, сейчас посвідка на постійное перебывание здесь, в Украине, то есть на 10 років. У меня с этим проблем не было. Я во время войны ее получил. Да, там были проблемы, что меня долго проверяло СБУ, там были допросы и все остальное, но без проблем они мне дали. Это просто дольше процесс занял. Но у меня есть друзья, которые тоже белорусы здесь живут. У них там, может, тоже процесс немножко затянулся, но пребывания у них проблем нет находиться здесь. Отношения украинцев к белорусам тоже хорошие, они не относятся плохо, нету в этом никаких проблем. И сейчас, сегодня буквально тоже разговаривал с другом, и он говорит, что вроде как Рада там рассматривает варианты для того, чтобы помочь белорусам узакониться и получить больше прав, находясь здесь, особенно тем, кто, у кого паспорт уже просрочен, они не могут поехать в Беларусь получить новый паспорт из-за того, что, ну, они опасаются какие-то преследования, поэтому они рассматривают сейчас какие-то поправки, законы для того, чтобы те белорусы, которые живут в Украине, они имели больше прав, они могли как-то официально, ну, легче узакониться.
3: А тебе думаю вам про некие тяжкости, проблемы у коммуникации с правоохранными органами у белорусов в Украине?
2: Про это много я слышал, много читал. Лично у меня нету проблем. Единственное, мне пришла бумага, ну, мои родители мне прислали фото о том, что у меня закончился белорусский паспорт, и мне нужно прийти в, ну, продлить его. Если я не продлю, то у меня будут там проблемы, штрафы и все остальное. Естественно, я туда не собираюсь пока ехать и что-то делать. Вот. Но в том, что у белорусов есть проблемы, особенно у тех, которые были недовольны там властью, были на митингах, то у них, естественно, есть проблемы, и многие опасаются того, что если они вернутся в Беларусь, это будет серьезная проблема от этого.
3: А чи что-то вам ведомо, как зараз вырашается проблема заблокованных банковских рахунков? Чи з'явились легальные механизмы, как скористаться вот с этими своими сродками?
2: Этот вопрос актуальный. Допустим, у меня было до войны в некоторых банках открыты счета, и когда война началась, Приватбанк заблокировал мои счета, и было такое пояснение, что как бы я являюсь гражданином страны, которая соагрессор, поэтому они вынуждены заблокировать. То есть я там не сильно этим банком пользовался, но я там ничего не потерял. Вот, но потом я открыл счет в другом банке, Монобанк. В Украине вообще без проблем, они открывают счета. Проблем нету, я пользуюсь им поныне, то есть все нормально.
3: А насколько легко зараз белорусам можно официально уладковаться на працу, чи там открыть свой бизнес?
2: Насчет бизнеса точно не могу сказать, но устроиться на работу можно без проблем. Сейчас очень много вакансий, и официально, неофициально можно устроиться белорусам. Особенно если у тебя есть посвідка на перебывание в Украине тимчасово, чи постійно, но не має значення. Но можна устроїтися, це не проблема.
3: Наскільки востро зараз стоїть проблема немогчимості виїхати з України? Україна є у розв'язу за відсутності якраз ось гэтых діючих пашпартов. Чи є страх виїхати, не вернутися назад в Україну?
2: Так, є. У мене така ж ситуація. Я можу уїхати з України тільки в одну сторону. Я можу поїхати там в Польшу, к примеру, податься там как беженец и, ну, получить какую-то бумагу здесь, вот, о том, что у меня нету паспорта, пересечь границу, но сюда я уже больше не вернусь, то есть это будет дорога в один конец, что, естественно, меня не сильно устраивает, поэтому с этим есть проблемы, вот, если ты уже в Украине потерял паспорт, ну, то есть он просрочен, то или остаешься здесь, или делаешь выбор, чтобы уехать навсегда из Украины.
1: Так само, як додає Валерій Бабарика, білоруси часто зутикаються з немогчимостю продовжити посвідчення на жихарство, ди замороженими юридичним статусом, що літерально позбавляє їх праву на базовий побут.
0: День з рацією.
1: Зараз тэрыторыю Украіны, між іншым, на Берасішыну прыходзяць дажджы, там невялікія яны могуць быць, ну і ўвогуле верагоднасць ападкаў увечары ды ўначы 5-10%, здаецца, зусім невысокая, але месцамі гэты дожджык можа сабрацца. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзі, 19 у Гародні, Ваўкавыску, Белостоку, у Хайнуцы, таксама 19 у Берасці, 18 у Кубрыні ды 17 у Пінску, на Піншчыне дажджы. Уначы плюс 10-12, паўднёва-заходні вецер ад 4 до 8 метров за секунду, ну і незначна павышаны атмасферны ціск, які далей павышаецца. Заўтра, суботу, мы апынаемся ў зоне цёплага і сухога паветра, у нядзелю пачнецца паступовая змена паветраных мас. У другой полове дня ды увечарам павялічваецца вобласць ды вырасце верагоднасць дажджу. Заўтра ў Беластоку ды Гародні чакаецца яснае і малавоблачнае надвор'е, ну а тэмпература паветра плюс 19-20. Дакладна паўгадзіна зараз засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Мы далей наш эфір працягваем.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
4: Вітэ-гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве адкрываецца выстава «Hidden Narratives». Удзел бяруць мастачкі Вольга Кірылава, Саша Коулак, Діна Лявонова, Маша Сівітагор і іншыя. Куратарка – Саша Вялічка. Візуальны стыль – доктор Оу. Выстава даследуе тое, як асабісты досвід становіцца часткай агульнага наратыву. Кожная з мастачак па-свойму, выкарыстоўваючы адметныя мастацкія стратэгіі і мовы, асэнсоўвае перажытае, пабачанае, знойдзенае і уяўленае. Гэтыя працы, створаныя ў розных жыццёвых абставінах, дэманструюць, як гісторыя асобнага чалавека можа стаць даступнай іншым, захоўваючы пры гэтым сваю складанасць і інтымны характар. Выстава працуе да 7 лістапада. У суботу ў Варшаве адзначаюць Дзень нацыянальнага сцяга і герба Беларусі. 19 верасня 1991 года, дзякуючы высілкам дэпутатаў БНФ і дэмакратычнага клуба, бел-чырвона-белому сцягу і гістарычнаму гербу пагоні быў нададзены дзяржаўны статус афіцыйных сімвалаў краіны. Верховны Савет зацвердзіў сімвалы і прыняў імя нашай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь. Прыходзьце ушанаваць сцяг і герб. У праграме выступы Зенон Пазняк, вялікі дзень герба і сцяга, які узняў гонар нацыі, Віктор Каралькоў, шэсць сцяга па Беларусі, Галіна Пазняк, роля грамадства ў вяртанні сцяга і герба на дзяржаўныя пасады, а таксама будзе гучаць падчас гэтага івэнту і беларуская музыка ад Сержука Доўгушава. У суботу ў Варшаве майстар-клас па хатняй касметыцы і ароматэрапіі. Падчас імпрэзы вы зможаце сваімі рукамі зрабіць кававы скраб для цела, падабраць любімы водар і таксама забраць гатовы слоічак дадому. Ніякага досведу ці спецыяльных ведаў не патрэбна. Усё пакажуць крок за крокам, дапамогуць на кожным этапе і, вядома ж, пачастуюць кавай. У суботу дисідэнты «Бай» і «Вольныя» ладзяць у Варшаве баскетбол для былых палітвязняў разам з Александрам Іволіным і Рыгорам Астапінем. А пасля зладзіць пікнік з душаўнымі размовамі. Можа падавацца дзіўным, але рух сапраўды дапамагае аднаўляцца. Ён выраўноўвае эмацыйны стан і паступова вяртае адчуванне кантролю над сваім жыццём. А жывыя сустрэчы даюць адчуць сябе часткай супольнасці ў чужой краіне. Гэта не прафесійная гульня, а сустрэча, каб пазнаёміцца і добра пабавіць час. Не забудзьцеся спартовую форму, астатняе забяспечаць. У нядзелю ладзіць майстэрню трансфармацыі турэмнага досведу, варкшоп для жанчын і небінарных асоб. Трума застаецца ў целе і памяці нават праз гады, і нават калі чалавек сам не быў у зняволенні. Праз навіны, праз блізкіх, праз супольны досвід шмат хто носіць сабе траўму сведкі. Жанчыны з турэмным досведам запрашаюць перапрацаваць гэта разам. Пра словы і візуальныя вобразы, калажы, інсталяцыі, супольныя канцэпцыі. Вядоўцы, праваабаронца Наста Лойка і мастачка Дар'я. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

полощу дождь пронизливый и густый. Только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться в отдах. Он подтрымливает размовы, что покой твой

Зеленский собрал лидеров соседних краин у рамках нового формата партнерства «Карпатской восьмерки». Злученные Штаты официально сняли санкции с лакофарбы и белый лес паперпрому. Алайза Пашкевич, Степан Кайрис и «Наш час». Конференция у Вильни. Про гэта и да іншы новины. Про 4 хвилины расскажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.